0: 3:43.
1: Optibet Sporta bars. Optibet Sporta bars. Optibet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta bars.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
5: Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, bitch, I'm right. Yep.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге сегодня переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
2: На часах 6, сегодня 6 июля, и пусть этот понедельник начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом мы вам поможем. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. Поехали встречать этот день вместе.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Утренний экспресс знаменито заправился кофе, взбодрился и готов открывать этот музыкальный час. За рулем утреннего экспресса, как всегда, Елена Рассохина и Александр Шунин.
1: Доброе утро!
0: Пролетели выходные, как дождливая фанера над Парижем, и вот настал понедельник.
1: Да уж, дождливые были.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Изменит многое в вашей жизни. Кстати, забавно, что большинство таких историй начинается совершенно обычно. С раннего будильника, чашки кофе, дороги на работу, прослушивание ретро-ФМ,
2: да.
1: В конце концов.
2: Так что давайте не будем заранее ничего решать на эту неделю. Пусть она сначала покажет, на что способна. А мы постараемся начать ее с хорошего настроения и любимой музыки. Впереди Кайли Миноу, Can't Get You Out of My Head.

0: Доброе утро, друзья! Ловите ценный совет для идеального начала дня. Психолог Мария Росс выяснила, почему многие из нас чувствуют себя уставшими уже к обеду и глушат кофе чашка за чашкой. Оказывается, главная ошибка – это привычка тянуться к смартфону сразу после открытия глаз.
1: Да-да, именно так. Листание социальных сетей ради быстрой порции дофамина с самого утра напрочь сбивает природные механизмы бодрости. Организм от этого впадает в ступор, и чашка кофе становится не просто удовольствием, а жесткой необходимостью, чтобы хоть как-то начать соображать и понимать, что вот в этих картинках или коротких видео, которые ты листаешь, вообще пытаются тебе донести авторы. Поэтому специалист советует разделять приятный ритуал и рабскую зависимость от кофеина.
0: Так что рецепт бодрого дня прост. Сначала просыпаемся сами, пьем вкусный напиток, а уже потом впускаем в жизнь цифровой мир. Мы с Александром Шуниным сегодня честно попробовали обойтись без гаджетов с утра, и знаете, это действительно работает.
1: Совершенно верно. Как заранее договорились, так лично я и выполнил. Ну а самый лучший и экологичный источник утренней энергии, конечно, правильная музыка. Настраивайтесь на волну ретро-ФМ Латвии, не расстраивайтесь ни сегодня, ни завтра, ни до конца недели, ни с нашей волны тоже. Потому что у нас для вас приготовлены исключительно проверенные временем золотые хиты.
0: Впереди после небольшой паузы Газиба «I like Chopin».
2: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дожди. Ветер западный, северо-западный от 9 до 14 метров в секунду.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. Даугавпилс, Резекне и Краслове плюс 18-21.
1: В столице Латвии переменная облачность. Временами дожди. Днем плюс 17, плюс 18.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Гороскоп. Овны. То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на поверку окажется секретом Полишинели. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну.
1: Тельцы, можете расслабиться. На сегодняшний день вы сделали все от вас зависящее, тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, а о чем не лишне будет тактично напомнить.
0: Близнецы, так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее, придется. В противном случае вы рискуете помешать им произойти.
1: Раки. Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления сегодня не приветствуются.
0: Львы. Будьте честны с самим собой, особенно в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет разобраться в вопросе, который, оставаясь нерешенным, с удовольствием вас замучает.
1: Девы. Будьте сегодня предельно осторожны, особенно если посчастливится столкнуться с чем-то доселе вам невиданным. Постарайтесь не делать резких движений и не принимать неожиданных решений.
0: Весы. Сегодня вам стоит посетить какое-нибудь многолюдное и желательно нескучное место. Проведя этот день в гордом одиночестве, вы лишите себя и других великолепного развлечения.
1: Скорпионы. Сегодня как никогда стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Попробуйте. Вдруг получится.
0: Стрельцы. Сегодня удачный день для завершения долговременных проектов. Если не сегодня, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока не стоит.
1: Козероги, если вы не поторопитесь, можете упустить очень неплохой шанс. Фортуна не терпит нерешительности.
0: Водолеи, если вы не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
1: Рыбы, сегодняшний день может показаться вам скучным, однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью, хоть отдохнете малость.

0: Название песни «Люблю ненавидеть тебя», ее текст — это ироничный ответ дуэта на музыкальную критику. В начале 90-х британская пресса обожала ругать Erasure за их слишком легкий, попсовый и несерьезный стиль, несмотря на то, что группа собирала стадионы. Энди Белл написал текст как ответ всем токсичным людям. Вы можете сколько угодно исходить желчью, но вы все равно включаете наш трек и танцуете под него. Вот это поворот. Кстати, впереди, после небольшой паузы, поворот «Машина времени».
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: 6:48 на часах. Доброе утро! Если вам кажется, что встретить в латвийском лесу можно только грибников, комаров и пару кабанов, то вот вам следующая неожиданность. Недалеко от Лепой лесничему удалось снять на видео целое стадо зубров, около 20 животных.
1: Ты обратила внимание, какая аллитерация получилась? Грибников, комаров, кабанов, да. Зубров. Вот напрашивается прям сместить немножко ударение. Да, единственное в Латвии дикое стадо зубров, между прочим, о нем идет речь. И когда-то еще в 2007 году, который кажется уже таким далеким, несколько животных просто решили, что забор природного парка Папе – это условность, и ушли в свободную жизнь. Судя по всему, ни разу об этом не пожалели. За годы стадо выросло, появляются новые телята, и теперь иногда этих лесных гигантов можно встретить в Южно-Курзамском крае.
0: Правда, если вам повезет увидеть зубра своими глазами, лучше любоваться издалека. Они выглядят спокойными и даже такими немного флегматичными, но все-таки это дикие животные весом почти по тонну. И с такими лучше ограничиться фотографией на хорошем зуме и не проверять, кто бегает быстрее по лесу. Так сказать, бегу я, конечно, быстро, но недолго, и зубр тут явно выигрывает. А мы с вами выигрываем каждый день, потому что слушаем лучшую музыку трех поколений. Впереди The Beloved, Sweet Harmony.

0: Доброе утро, Латвия! Время запустить машину времени и вспомнить, чем отметился день 6 июля в мировой истории. Начнем с глубокого средневековья. В 1253 году от имени Папы Римского был коронован первый и единственный литовский король Миндовг.
1: А в 1484-м португальский капитан Диого Кан стал первым европейцем, открывшим устье могучей реки Конго. Переносимся в 1067-й. Исаак... Ой, нет, там что-то я потерял.
0: Да нет, самое то.
1: 1067. А, ну да, да, да, там же 4 циферки получается. В любом случае, Исаак Ньютон, или Ньютон, как хотите, опубликовал в Лондоне свой величайший труд «Математические начала», заложив тем самым основу для классической физики.
0: Век 18 подарил нам знаменитый мейсонский фарфор. Первая мануфактура открылась в Саксонии в 1070-м. А в 1070-85-м доллар официально стал национальной валютой США. Были прорывы и в медицине. В 1085-м Луи Пастер впервые успешно ввел человеку вакцину против бешенства.
1: Век 20 начался с криминалистики. В 1905-м полиция Лондона и Сент-Луиса впервые в истории обменялась отпечатками пальцев подозреваемого. В 19 году британский дирижабль впервые перелетел через Атлантику до Нью-Йорка, а в 52-м по Лондону проехал последний трамвай.
0: Для музыки этот день и вовсе сакральный. В 54-м свою первую пластинку записал Элвис Пресли, а в 57-м случилось историческое рукопожатие. 16-летний Джон Леннон познакомился с 15-летним Полом Маккартни. Так родились Битлз.
1: Для Латвии этот день тоже особенный. В 1993 году, после 59-летнего перерыва, на первое заседание собрался восстановленный Сейм Латвийской Республики. Ну, а ровно через год, в 94-м, Ригу с официальным визитом посетил президент США Билл Клинтон.
0: Вот такие невероятные события. Мы с Александром Шуниным предлагаем вам не отставать от истории и творить свои маленькие шедевры прямо сегодня.
1: Да, абсолютно согласен. Хорошего дня. Слушайте Ретро-ФМ Латвия, ведь впереди вас ждут только проверенные временем золотые хиты.

0: акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге сегодня переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
4: Доброе утро! На часах 7 мы открываем новый музыкальный час на Retro-FM Латвия. Если вы только проснулись, самое время потянуться, улыбнуться и включиться в день под любимые хиты. Дальше только бодрее. Поехали!
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! По традиции начинаем этот час с поздравлений именинникам. Сегодня в Латвии Вардадену отмечают Анрис и Аркадис. Имя Анрис – латышская форма имени Генрих. Его обычно связывают со значением «хозяин дома» или «правитель дома». А имя Аркадис пришло из греческого языка и связано с Аркадией – областью в Древней Греции, которую часто представляли как спокойное, красивое и почти идиллическое место. В расширенном календаре поздравления принимает также Агриппина, Анри, Анрис, Анрис, Анрита, Аркадия, Халдонс, Халдорс и Хелдорс.
2: По православному календарю именины сегодня у Антона, Артемия, Германа, Алексея, Петра и Александра. Всем сегодняшним именинникам желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи и приятного начала недели. А если заглянуть в народные приметы, то понедельник считался днем, который задает тон всей недели. Поэтому наши предки старались начинать его спокойно, без ссор, лишней суеты. Говорили, как понедельник встретишь, так и неделя пройдет. Так что пусть она начнется с добрых слов, легких дел и хороших новостей.
1: А также с приподнятого настроения и лучшей музыки трех поколений. Впереди, после небольшой паузы, дискотека «Авария» и Жанна Фриске с песней «Малинки».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 7:11.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
5: Бытовую технику надо покупать в магазине.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Ну что ж, именинников и именинниц мы поздравили. А давайте заглянем в календарь необычных праздников.
2: А давайте.
1: У нас есть сразу несколько интересных поводов. Во-первых, отмечается Всемирный день поцелуя. Его придумали в Великобритании еще в конце прошлого века, а позже праздник поддержали во многих странах мира. Ученые, кстати, подсчитали, что во время поцелуя работают несколько десятков мышц лица, а еще вырабатываются эндорфины, те самые гормоны хорошего настроения.
2: А еще сердечко начинает стучать чаще и волнительнее. И это весьма кстати, потому что сегодня еще и Всемирный день кардиолога. Хороший повод сказать спасибо врачам, которые ежедневно помогают нашим сердцам работать как часы.
1: Есть и очень красивый праздник – День плетения венков. Лето сейчас в самом разгаре, так что если увидите сегодня венок из полевых цветов, знаете, вы попали в настроение этого дня.
2: Венки можно купить за евро, можно купить за какие-нибудь, не знаю, юани, можно за доллары. 6 июля считается днем рождения американского доллара. В этот день, в 1785-м, Континентальный конгресс США утвердил доллар в качестве национальной денежной единицы. Так что одной из самых известных и востребованных валют мира сегодня исполняется еще один год.
1: Ну а если этих праздников мало, можно просто отпраздновать понедельник. Ведь впереди целая неделя, и хочется верить, что она окажется доброй, легкой и богатой на приятные события. Впереди, после небольшой паузы, Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
4: Реклама. Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
5: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc radioreklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radioreklāma LV.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
7: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
8: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
11: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes Izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!

0: Доброе утро. В Золы туда обрушилась крыша строящегося магазина, пострадавших нет. Киберпреступник, атаковавший Latviasvalsts Meža, скомпрометировал также сервер фармацевтической компании Olfa. Над приграничными районами Латгала пройдут плановые полеты беспилотников на малой высоте. В четверг начнется единый прием на основные образовательные программы 8 высших учебных заведений Латвии. Автоперевозчик отменил 46 рейсов в Адаже из-за нехватки водителей. Министр требует объяснений. На перекрестке улиц Дзирнову и Сколас перекрыто движение. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дожди. Ветер западный, северо-западный от 9 до 14 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
2: В столице Латвии переменная облачность. Временами дожди. Днем плюс 17, плюс 18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima – lai nekā netrūktu! Yeah.

0: Гороскоп. Овны. То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на поверку окажется секретом Полишинели. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну.
1: Тельцы, можете расслабиться. На сегодняшний день вы сделали все от вас зависящее, тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, а о чем не лишне будет тактично напомнить.
0: Близнецы, так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее, придется. В противном случае вы рискуете помешать им произойти.
1: Раки. Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления сегодня не приветствуются.
0: Львы. Будьте честны с самим собой, особенно в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет разобраться в вопросе, который, оставаясь нерешенным, с удовольствием вас замучает.
1: Девы, будьте сегодня предельно осторожны, особенно если посчастливится столкнуться с чем-то доселе вам невиданным. Постарайтесь не делать резких движений и не принимать неожиданных решений.
0: Весы, сегодня вам стоит посетить какое-нибудь многолюдное и желательно нескучное место. Проведя этот день в гордом одиночестве, вы лишите себя и других великолепного развлечения.
1: Скорпионы, сегодня как никогда стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Попробуйте, вдруг получится.
0: Стрельцы, сегодня удачный день для завершения долговременных проектов. Если не сегодня, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока не стоит.
1: Козероги, если вы не поторопитесь, можете упустить очень неплохой шанс. Фортуна не терпит нерешительности.
0: Водолеи, если вы не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
1: Рыбы, сегодняшний день может показаться вам скучным, однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью, хоть отдохнете малость.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Елена, вот знакомо ли тебе выражение «вляпаться в историю»?
2: Вообще да.
1: А войти в историю?
2: Да, еще лучше.
1: Гораздо лучше, да? Такая
2: да, лучше,
1: позитивная
2: лучше.
1: Коннотация. Так вот, у каждого из нас, у жителей Латвии, доброе утро, страна, между прочим, появился уникальный шанс буквально войти в историю науки. Потому что исследователи университета имени Страдания продолжают грандиозный проект, который начался 100 лет назад. Ну хорошо, почти 100 лет назад. А тогда под руководством профессора Якоба Приманиса.
2: Еще в 30-х годах ученые измерили 35 тысяч жителей Латвии, и теперь спустя целый век антропологи хотят выяснить, как изменились наш рост, телосложение и здоровье. Экспедиция уже вовсю колесит по стране. Летом ученые посетят Добыла, Салкрасты, Лимбажи, а в августе завершат работу в Валмере.
1: Принять участие может любой желающий абсолютно бесплатно. Вам измерят все параметры, проведут современное 3D-сканирование тела и даже подарят на память электронную мини-копию вашего 3D-скана. Предварительный анализ, кстати, показал, что 100 лет назад наши предки были в среднем ниже нас.
2: Так что примеряйте на себя роль исторических личностей и вносите свой вклад в науку. Ну а на Retro-FM Латвия мы измеряем только градус хорошего настроения. Оставайтесь с нами, впереди только проверенные временем золотые хиты. И впереди, после небольшой паузы, Земфира с песней «Ромашки».
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
4: Reklama.
5: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные! С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Retro-FM фестиваль здоровья! Интеллектуальный фитнес с отличным призом! Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много! Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок! Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рита-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгаве.
6: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
8: Visi grib studēt ar atlaidi.
7: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
9: Un kā? 50% atlaidi otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
7: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studēt gudri turībā.
10: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, друзья! Как вы думаете, насколько сложно пробежать полумарафон в 21 километр? Сразу
2: сложно.
1: Скажу, сложно. А теперь представьте, что вы делаете это в компании еще 9 человек, находясь внутри огромного 18-метрового костюма гусеницы. Именно такой безумный трюк провернули бегуны из английского клуба «Тадбери».
2: Свой гигантский наряд спортсмены шили из обычных детских игровых тоннелей. Участники признались, что перед стартом они даже не успели потренироваться вместе, поэтому забег превратился в абсолютный логистический кошмар. Кто-то спотыкался, кто-то бежал быстрее, но в итоге они финишировали с отличным временем 2 часа и 9 минут.
1: Все это ради того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса в совершенно новой номинации. Самый быстрый полумарафон вдесятером в одном костюме. Организаторы забега остались в полном восторге от такой сплоченности. Ну а мы с Александром Шуниным считаем, что эта веселая гусеница однозначно заслужила свой мировой рекорд.
2: Да, потому что именно это и можно назвать командным духом. Нам же в студии RetroFM Латвии такие сложные костюмы ни к чему. Мы и так работаем слаженно. И настроены на одну волну, и волна это RetroFM, конечно, и делимся с вами отличным настроением. Так что делайте приемники погромче, впереди проверенные временем золотые хиты и наши слаженные голоса.
1: Например, Альфа Виль. Big in Japan. Слушаем.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро, друзья! Как насчет канцелярских товаров исполинских размеров? 20-летний педагог из Багдада Яхья Хамдан попал в Книгу рекордов Гиннесса, создав самую большую шариковую ручку в мире. Ее длина больше 6,5 метров, прямо как лондонский автобус. А весит этот монстр целых 94 килограмма.
2: Прибор сделан из пластика и металла, и им при должном усердии реально можно писать.
1: Ну, при должном, очень сильно.
2: Ну, очень надо постараться, да. Мастер мечтает, чтобы его творение стало городским памятником знаниям. Ну, а шпаргалку такой ручкой точно не напишешь, зато на Ретро-ФМ Латвии все компактно, со вкусом. Хорошо, что настроились на нашу волну, так что продолжаем слушать любимую музыку трех поколений.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
4: Reklama. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
5: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
6: Stokman vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
7: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
8: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
9: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
10: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
13: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В Риге на улице Анны Неймуйжас 10 обрушилась крыша строящегося магазина. Полиция осмотрела место происшествия. Пострадавших нет. Строительные работы на объекте приостановлены. Как сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс, строительным инспекторам поручено проверить объект и установить причины происшествия. Киберпреступник, атаковавший Латвия Свалс Смежа, также скомпрометировал сервер производителя лекарств Олфа. Об этом сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. В компании сообщили, что инцидент локализован. Затронут только один сервер, дополнительного ущерба предприятие пока не выявило. До 12 июля над приграничными районами Латгала будут проходить плановые полеты беспилотников на малой высоте. Они будут выполняться с 10 утра до 8 вечера. Военно-воздушные силы призывают жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к этим полетам. Выпускники средних школ уже могут узнать результаты централизованных экзаменов на сайте экзамены.gov.lv. Сертификаты будут доступны в течение 6 месяцев со дня публикации результатов. А в этот четверг начнется единый прием на основные программы обучения в 8 высших учебных заведениях Латвии. Жители Адажи и окрестностей столкнулись с серьезными перебоями в автобусном сообщении. Из-за нехватки водителей перевозчик отменил сразу 46 рейсов. Министр транспорта потребовал срочно объяснить причины сложившейся ситуации. До 24 июля в связи с ремонтными работами будет закрыто движение транспорта через перекресток улиц Дзырнову и Сколас в Риге. Для пешеходов организуют временные маршруты. Жителям рекомендуют заранее планировать поездки. Работы проходят в рамках реконструкции улицы Дзырнову.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзибс программа.
13: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди, ветер западный, северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-21 градус.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзибс программа.
1: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь на волне.
3: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, Латвия! Июль на дворе, а это значит, что наступает официальный сезон больших, сочных и сладких арбузов. Но задумывались ли вы, что произойдет с организмом, если есть это лакомство каждый день? Одна смелая американская диетолог решила проверить это на себе и целую неделю сидела на арбузной диете.
2: Да. Каждый день она съедала по приличной такой порции арбуза, и главный результат – невероятная свежесть и мощное увлажнение организма в жару. Арбуз на 92% состоит из воды и полезных электролитов, так что он легко может заменить вам лишний стакан минералки, да еще и кожу защитит от солнца благодаря антиоксидантам.
1: Правда, чуда не произошло. На работу сердца или весы за неделю это не особо повлияло. И помните, друзья, что в арбузе много натурального сахара, так что во всем нужна мера. Но как порция чистого летнего удовольствия и энергии, это просто идеальный вариант.
2: Поэтому запасаемся витаминами, ловим солнце, вроде как за окном.
1: Пока нечего ловить.
2: Ну, хоть дождя нет, но солнце еще вылезет обязательно. Продолжаем слушать Ретро-ФМ Латвии. У нас в эфире только самые сочные хиты, исключительно приятная музыка трех поколений.
1: Впереди, после небольшой паузы, Милен Фармер с песней «Десе Шанте».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 8:15.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Лидл Плюс. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Главная спортивная история дня – новый рекорд Килиана Мбаппе. Сборная Франции с минимальным счетом 1-0 обыграла Парагвай и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Единственный мяч с пенальти забил именно Мбаппе. И этот гол оказался историческим. Француз стал первым футболистом, который забивал не меньше трех мячей в матчах плей-офф сразу на трех разных чемпионатах мира – в 2018, 2022 и теперь в 2026 году. А всего в матчах на выбывание мировых первенств у него уже 11 голов. Это абсолютный рекорд. В четвертьфинале Францию ждет Марокко.
2: Еще одна интрига Мундиале связана с Криштиану Роналду. По словам его сестры, нынешний чемпионат мира может стать последним для легендарного португальца в составе национальной команды. Сам Роналду пока не подтверждает эту информацию и говорит, что решение примет уже после турнира. Пока же он продолжает приносить пользу сборной. В матче против Хорватии реализовал пенальти, а Португалия вырвала победу уже в добавленное время и вышла дальше. Следующий соперник – Испания.
1: И напоследок немного о футбольной лихорадке. На матч Англия-Мексика некоторые болельщики выставили билеты на официальной платформе перепродажи почти за $30 000. Для сравнения, за такие деньги уже можно присматривать вполне приличный автомобиль. Правда, купит ли кто-то билет по такой цене, пока большой вопрос. Это были новости спорта, оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Благодаря Байламос Энрике совершил то, чего его знаменитый отец Хулио Иглесиас не мог добиться годами. Песня взлетела на первое место в главном американском чарте Billboard Hot 100 и удерживала вершину две недели. Трек стал главным летним гимном 1999 года во всем мире, запустив так называемый взрыв латиноамериканской поп-музыки вместе с Рики Мартином и Шакирой. А впереди, после небольшой паузы, Абба «Take a Chance on Me».
1: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
3: Reklāma.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал!
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
8: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
9: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
10: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
11: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
12: Витаминс ЛВ – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибс. Вейцайем.
14: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: Доброе утро, Латвия! Ищете простой способ избавиться от стресса и хандры? Эксперты по фитнесу нашли максимально доступное средство. Всего 30 минут быстрой ходьбы 5 раз в неделю способны за пару месяцев заметно снизить риск депрессии и вернуть интерес к жизни.
1: А все почему? Все дело в том, что регулярное движение запускает выработку гормонов радости, эндорфинов и серотонина. И если вам скучно просто ходить, попробуйте освоить совершенно новый вид спорта. Даже маленький успех в незнакомом деле дает мощный дофаминовый отклик и, кстати, отлично помогает побороть тягу к бесконечному листанию смартфона.
0: Так что, друзья, откладываем гаджеты и отправляемся на прогулку в ближайший парк.
1: Но не прямо сейчас.
0: Не прямо сейчас.
1: Дождемся окончания ливня, конечно, и сразу в парк. Даже если рабочий день. В парк. Все в парк, все в сад.
0: В общем, мы с Александром Шуниным сегодня обязательно пройдем свои законные полчаса ради отличного настроения, но только если закончится дождь. Это обязательное условие. Так что план...
1: Или побольше зонт взять.
0: Побольше зонт и резиновые сапоги. Все можно.
1: Но, прекрасный план. Замечательный. Идеальным аудиосопровождением, конечно же, станут наши золотые хиты, поэтому Retro FM к вашим услугам. Заряжайтесь, подключайтесь.
0: А сейчас зарядит вас Алексей Павленко с новостями, затем будет прогноз погоды и после небольшой паузы Алсу с песней «Иногда». Слушаем.
2: Доброе утро. Государство обещает расширить поддержку семей. Многодетные семьи смогут дольше пользоваться льготами программы «Года Димане». Основную трассу Rail Baltica необходимо строить с максимальным использованием существующего железнодорожного коридора, заявил премьер-министр. Решение Испании легализовать 1 300 000 нелегальных мигрантов вызвало резкую критику в Европарламенте. Нидерланды предлагают туристам безлимитный проездной за 49 евро. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дожди. Ветер западный, северо-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
0: В столице Латвии переменная облачность. Временами дожди. Днем плюс 17, плюс 18.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро, друзья! На календаре июль, а значит, время планировать осенние путешествия. И вот вам отличная идея. В ноябре в Лондоне откроется самый большой в мире городской музей. Проект готовили больше 10 лет. Вложили в него космические 500 000 000 евро, а в создании участвовали 100 тысяч человек.
2: Масштаб поражает. В отреставрированном викторианском здании покажут более 7 миллионов экспонатов. Там будет все, от древнеримских артефактов и кареты лорд-мэра до оригинальных работ Бэнкси, и даже знаменитая гигантская жировая пробка, которую коммунальщики выловили из лондонской канализации. Вот уж точно история без купюр.
1: Да, британцы умеют удивлять. Самое приятное, что вход в этот супермузей будет абсолютно бесплатным для всех. Ну а пока до ноября еще далеко, давайте наслаждаться нашим прекрасным Балтийским летом и отличными новостями.
2: Да, наслаждаемся прекрасным именно Балтийским летом.
1: И, конечно, ну, какое же, есть.
2: Да, ну, Балтийское, что, в чем мы не правы. А и правильная музыка, здесь мы опять правильно сказали, на Ретро-ФМ Латвия всегда вас ждет коллекция настоящих музыкальных шедевров.
1: Впереди Atlantis is Calling от Modern Talking после небольшой паузы. Слушаем.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
4: Reklama. Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Vy govorīti krakā! Ja govorīju dīl!
7: Krakā!
6: Dīl!
8: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
9: Ceļojums jau tuvojas? Laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
13: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
14: Kto izgo?

0: утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
1: Доброе утро!
2: Доброе мокрое!
1: На календаре 6 июля. Погода перестала радовать нас ярким солнцем. Надеемся, временно, или даже очень кратковременно.
2: Очень кратковременно хотелось бы.
1: И вот тут как нельзя кстати новость. Британские ученые тут изучили аж 4,5 миллиона обращений к медикам и выяснили, что сильнее всего по нашей психике бьет обычная нехватка солнца.
2: Да, оказывается, серые пасмурные дни вызывают у людей тревогу и хандру гораздо чаще, чем любые дожди. Метеорологи и врачи официально подтвердили, чем меньше солнечных часов в сутках, тем грустнее нам становится. А вот затяжные дожди, как выяснилось, на наше настроение вообще никак статистически не влияют. Так что зря мы ругаем летние грозы.
1: Вот именно. Так что
2: да,
1: прямо сейчас
2: вот именно, действительно.
1: Смотрим в окно, ловим каждый, я хотела сказать, солнечный лучик, но...
2: Сквозь тучи ловим
1: каждый день. Дождинку, заряжаемся позитивом на полную мощность. Лето на дворе, друзья, и это самый надежный бесплатный рецепт для отличного настроения и душевного баланса. Ну, как только тучки разойдутся.
2: Мы их разведем руками, конечно же, как Лариса Долина. А чтобы закрепить этот эффект, добавим правильные эндорфины. На Retro FM Латвия всегда ясная погода, проверенные временем золотые хиты, исключительно приятная музыка трех поколений.
1: Впереди In Your Eyes, Kylie Minogue. Слушаем.

0: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
1: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
0: И в ПТА каждый клиент – босс.
1: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
2: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
3: Доброе утро, друзья! Пока мы по старинке отмахиваемся от комаров газеткой, процесс дошел до абсолютного пика. Более 4000 человек из 50 стран скинулись на домашний боевой лазер с искусственным интеллектом для уничтожения насекомых. Китайский стартап собрал на этот гаджет почти 3 миллиона долларов, превысив план в 135 раз. Видимо, комары этим летом достали абсолютно всех.
4: И не только, да, в наших широтах, но и по всему миру одинаковые у людей проблемы летом. «Ах, лето красное, любил бы я тебя», да, вспоминая Пушкина. Прибор размером с веб-камеру за 3 миллисекунды отличает муху или комара от обычной пыли, прицеливается, пиу, выпускает лазерный луч, дальность 3 метра, скорострельность до 30 вредителей в секунду. Работает это радости дома и на улице от пауэрбанка. Обойдется такая высокотехнологичная мухобойка в 630 долларов, а рассылать заказы начнут уже в августе.
3: Создатели божатся, что для людей и домашних питомцев лазер абсолютно безопасен. Ну, подождем отзывов. А пока китайские роботы наводят прицел, на ретро-ФМ Латвия все мирно и уютно.
4: Защищаем. И никто не жужжит.
3: Защищаем ваше утро от любого негатива без всяких лазеров, только проверенными временем золотыми хитами и приятной музыкой трех поколений. Впереди Мадонна, Material Girl.

0: 24.
1: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
2: Дамы и господа, 11 июля встречаемся в Мелуже. Квартирник Retro FM Latvia в Stories. Retro Summer Stories. Гость вечера – пионер стиля фламенко в Латвии Ромирос. Темпераментные песни, непринужденная атмосфера беседы за жизнь, плюс ваши вопросы артисту. И все это под шум прибоя, на фоне заката солнца на пляже. За танцевальную программу вечера отвечает группа Kametro and Lima. Резервируйте места в Stories заранее. 11 июля, начало в 19.00. Мелужи, улица Дарзу, пляж.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Совет по демографическим вопросам концептуально поддержал ряд мер по поддержке семей с детьми. Также достигнута договоренность о дальнейших шагах по улучшению демографической ситуации и подготовке реформы родительского пособия. Правительство Латвии решило, что с 1 января следующего года многодетные семьи смогут пользоваться удостоверением года Димена до достижения младшим ребенком 18 лет, если он продолжает учиться или проходит государственную службу обороны, удостоверение будет действовать до достижения им 24 лет. Основную трассу железнодорожного проекта Rail Baltica необходимо строить с максимально возможным использованием существующего железнодорожного коридора шириной 1520 мм и существующих насыпей. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, во время встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе он предложил конкретный вариант дальнейшей реализации проекта. Решение Испании легализовать 1 300 000 нелегальных мигрантов вызвало резкую критику в Европарламенте. Часть депутатов считает, что это может создать риски для всей шенгенской зоны, включая Латвию. После получения законного статуса мигранты смогут свободно передвигаться по территории стран Шенгенского соглашения. Компания Passenger Wilsons назначит дополнительные рейсы поездов на концерт группы Prato Vetro, который состоится 18 июля в Лепое. В компании сообщили, что билеты на дополнительные рейсы будут продаваться в ограниченном количестве. Также пассажирам напомнили, что у кондукторов на форме закреплены камеры. Власти Нидерландов предлагают туристам летний железнодорожный абонемент, чтобы они дольше оставались в стране. За 49 евро в месяц можно без ограничений пользоваться поездами в непиковые часы, а также по выходным и праздничным дням.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди, ветер западный, северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-21 градус.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
6: На часах 9.00. Доброе утро всем, кто только начинает свой день. Елена Росохина и Александр Шунин продолжают создавать идеальный музыкальный климат в ваших офисах, машинах и домах.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Ну, здесь уже проще представить себе, да? Угу. По лестничке вверх-вниз. Залез в мусорный бак. Там же, ну сколько вот шаги позволяют, мусорного бака. И во время забега по веткам дерева вообще почувствовал себя белкой, но это понятно, естественно. Наверное, и орешки тоже какие-то в дупло затащил.
2: Я могу предположить, что у него очень много свободного времени. Но самое интересное, что все тренировки он честно фиксирует в фитнес-трекере, тратя на это около часа. И план сработал. Абсолютный челлендж принес ему сотни тысяч подписчиков и полмиллиарда просмотров.
1: Ну, представь себе только.
2: Я не могу такое число людей представить.
1: Ну, целеустремленный парень, что здесь скажешь. А, друзья, в общем, бегать под диваном мы вас не призываем, а сделать приемники погромче, почему бы и нет, я бы даже сказал обязательно, потому что на Retro-FM Latvia начинается идеальный час для отличного настроения, впрочем, не менее идеальный был и час назад.
2: Ну, а впереди, после небольшой паузы, Viagra, попытка номер 5.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 9 часов 15 минут.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Veikalos Maxima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ-нет представляют. Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. На рейсе Air Baltic мать и 6-летнего ребенка посадили отдельно. Компания объясняет ситуацию.
2: В Лиготне прогремел второй день фестиваля Страуме.
1: Холланд отправил Бразилию домой. Норвегия впервые вышла в 1/4 финала.
2: В Австралии вынесло на берег загадочные шары. Власти считают, что это объекты из космоса.
1: Список. Эти аэропорты Европы отказались от правила годами раздражавшего туристам.
2: Концерт Лободы в Юрмале собрал ярких поклонников. Ищи себя на фото в репортаже.
1: Рубрика «Видео». Год назад Синкин стал сенсацией в Китае. Как выглядит жизнь латвийского судьи по спортивным танцам сегодня?
2: Почему горят хорошие дома? 6 слабых мест современного жилья.
1: Во Франции из музея украдены драгоценности стоимостью в несколько миллионов евро.
2: Сборная Латвии по баскетболу сегодня встретится с Австрией. Состав без изменений.
1: Нехватка водителей. В воскресенье отменены 24 автобусных рейса в направлении Адажи.
2: Сколько латвийцы готовы потратить на отпуск? Стали известны цифры.
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Главный голос Moonlight Shadow принадлежит не Майку Олдфилду, а шотландской певице Мэгги Райли. Их творческий союз оказался настолько удачным, что эта песня стала самым большим международным хитом Олдфилда. Прошло уже больше 40 лет, а благодаря узнаваемой гитаре и хрустальному вокалу Мэгги Райли, Moonlight Shadow по-прежнему остается одной из самых любимых песен 80-х. Впереди, после небольшой паузы, Backstreet Boys с песней Everybody.
1: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
5: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
6: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
7: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
10: Чао, друг. Ты группа The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
11: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.

0: Доброе утро. В Золы туда обрушилась крыша строящегося магазина. Пострадавших нет. Ключевой задачей в управлении лесной отраслью остается назначение нового председателя правления «Латвия Свалстмежа», заявил министр земледелия. Латвия получит 40 миллионов евро на замену дизельных автобусов электрическими. Жилой фонд Латвии продолжает ветшать, и многим собственникам предстоят значительные расходы на его обновление. Европейские аэропорты столкнулись с серьезными сбоями из-за внедрения новой системы пограничного контроля ЕС. Люфтганза объявила о масштабном сокращении числа рейсов внутри Европы. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дожди. Ветер западный, северо-западный от 9 до 14 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краснове плюс 18-21.
2: В столице Латвии переменная облачность. Временами дожди. Днем плюс 17, плюс 18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: ВИАДА совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции ВИАДА, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают ВИАДА и фонд детской больницы.

0: Гороскоп. Овны. То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на поверку окажется секретом Полишинели. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну.
1: Тельцы, можете расслабиться. На сегодняшний день вы сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды. А о чем не лишне будет тактично напомнить.
0: Близнецы, так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее придется. В противном случае вы рискуете помешать им произойти.
1: Раки. Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления сегодня не приветствуются.
0: Львы, будьте честны с самим собой, особенно в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет разобраться в вопросе, который, оставаясь нерешенным, с удовольствием вас замучает.
1: Девы, будьте сегодня предельно осторожны, особенно если посчастливится столкнуться с чем-то доселе вам невиданным. Постарайтесь не делать резких движений и не принимать неожиданных решений.
0: Весы, сегодня вам стоит посетить какое-нибудь многолюдное и желательно нескучное место. Проведя этот день в гордом одиночестве, вы лишите себя и других великолепного развлечения.
1: Скорпионы, сегодня как никогда стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Попробуйте, вдруг получится.
0: Стрельцы, сегодня удачный день для завершения долговременных проектов. Если не сегодня, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока не стоит.
1: Козероги, если вы не поторопитесь, можете упустить очень неплохой шанс. Фортуна не терпит нерешительности.
0: Водолеи, если вы не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
1: Рыбы, сегодняшний день может показаться вам скучным, однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью. Хоть отдохнете малость.
0: Доброе утро, Латвия! Высокая мода снова пытается нас удивить, но на этот раз, кажется, дизайнеры явно перегнули палку. На неделе моды в Париже бренд Saint-Laurent презентовал новые мужские туфли, которые буквально взорвали соцсети. Вот только вместо восхищения новинка вызвала у публики настоящий шок и тонны иронии.
1: И мы с удовольствием объясним, в чем дело. А все дело в том, что эти туфли сделаны из полностью прозрачного пластика и откровенно демонстрируют окружающим голую стопу владельца со всеми подробностями, если они на этой стопе есть. А модные критики и обычные пользователи тут же принялись шутить, что мужские ноги далеко не всегда эстетичное зрелище, которое хочется выставлять на всеобщее обозрение и любоваться.
0: Да, уж практическая сторона вопроса тоже вызвала массу сомнений. В сети вовсю обсуждают, как быстро этот модный пластик будет запотевать изнутри в теплую погоду и какими непередаваемыми ароматами это все обернется для владельца. Самые сдержанные комментаторы просто назвали обувь странной и даже немного пугающей.
1: Да, но ведь главная цель была добиться внимания, и, в принципе, этого дизайнеры добились,
0: ну,
1: о них говорит весь мир. И, ну, ладно, мы прозрачный пластик применять не планируем, а вам тоже советуем выбирать проверенную классику, тем более, что на Retro FM Latvia вас всегда ждут только 100% проверенные временем золотые хиты.
0: Например, Bad Boys Blue с песней «I Wanna Hear Your Heartbeat».

0: Доброе утро, Латвия. Мексиканские сериалы отдыхают по сравнению с реальными новостями из Латинской Америки. Мэра города Тененсинго, госпожу Нэнси Наполос, обвиняют в потрясающей по своей дерзости схеме. Она инсценировала собственное похищение, чтобы списать миллионы из городского бюджета.
1: План был кинематографичным. Трое вооруженных мужчин средь бела дня заталкивают чиновницу в машину, но она чудесным образом сбегает. На допросе мэр заявила, что бандиты потребовали выкуп – 40 миллионов песо, и по-дружески посоветовали взять их прямо из муниципальной казны.
0: Вот только следователи такой совет посчитали слишком подозрительным. Они проверили звонки и выяснили, что муж и брат чиновницы созванивались с похитителями 150 раз и сами заплатили им за спектакль, чтобы скрыть прошлый раз. Страты. Мужчины уже в бегах, а самой Наполос грозит до 16 лет тюрьмы, хотя она все отрицает.
1: Да, политика, как всегда, дело тонкое, а криминальные таланты до добра не доводят. Ну, а мы с Еленой Расухиной призываем вас играть только по-честному.
0: После небольшой паузы Дмитрий Маликов сыграет вам песню «Моя, моя».
2: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Прощай, цыганка, были твои губы сладкими, как вино.
2: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves. Punkt LV.

0: Да покупать в интернете дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
3: ПТА. Там Беатрис А.
4: На часах 9:53, и наш утренний экспресс потихонечку добрался до своей конечной станции. Спасибо, что начали этот понедельник вместе с нами. Но эфир на Ретро-ФМ Латвия продолжается. Уже в 2 часа вас встретит Катя Ерофеева с программой «Привет в обед», а затем с 4 до 7 вечера хорошее настроение подхватит Эдмунд Кашевский.
5: Ну а мы напоследок пожелаем вам легкого продолжения этого дня. Пусть понедельник окажется не таким уж тяжелым, как о нем принято говорить. Пусть все важные дела складываются удачно. Встречи будут приятными, а вечер подарит возможность наконец выдохнуть, спокойно поужинать и отдохнуть перед новым днем.
4: Спасибо, что были сегодня с нами. У микрофонов, как всегда, Елена Рассохина и Александр Шунин.
5: Берегите себя, не забывайте находить время для хорошего настроения и обязательно встречаемся завтра с самого утра на Ретро-ФМ Латвия. Пока!
4: До встречи в эфире!

0: 104.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Риге на улице Анны Ньмуйжес 10 обрушилась крыша строящегося магазина. Полиция осмотрела место происшествия, пострадавших нет. Строительные работы на объекте приостановлены. Как сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс, строительным инспекторам поручено проверить объект и установить причины происшествия. Для наведения порядка в управлении лесной отраслью сейчас важно найти нового председателя правления компании «Латвия Свалстмежи». Об этом заявил министр земледелия Улдис Аугулис. По его словам, новый руководитель должен быть готов сразу приступить к решению накопившихся проблем. Министр также выразил надежду, что предприятие получит нового председателя правления до выборов в 15-й Сейм. Еврокомиссия и Европейский институционный банк выделят из фонда модернизации 2,5 миллиарда евро на поддержку 51 энергетического проекта в 11 странах Евросоюза. Латвия получит 40 миллионов евро на замену дизельных автобусов электрическими. По данным различных исследований, около 86% жилых домов в Латвии построены до 1990 года. Это означает, что значительная часть жилого фонда нуждается в серьезных вложениях, в ремонт строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций и повышение энергоэффективности. Европейские аэропорты столкнулись с серьезными сбоями после введения новой системы пограничного контроля Евросоюза. Пассажиры часами стоят в очередях и пропускают рейсы. Новая система регистрации въезда и выезда действует в странах Шенгенской зоны с апреля. Теперь граждане государств, не входящих в ЕС, в том числе Великобритании и США, при въезде обязаны сдавать биометрические данные. Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о масштабном сокращении полетов внутри Европы. Перевозчик уменьшит число маршрутов и самолетов, а также изменит стратегию своего развития.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди, ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-21 градус.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА – это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.

0: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные. С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья. Интеллектуальный фитнес с отличным призом. Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много. Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок. Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рита-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгаве.
1: Izvēlies labāko pie Tele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге сегодня переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
5: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Технику надо покупать в интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата саймитцискас дарбибас вейцайям.
7: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
8: «Крака!
7: Дил!»
9: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Витаминс ЛВ – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
10: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
11: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
10: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
12: Top, top, top!
13: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
14: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
15: Пектая августа Дзинтару концерт зале концертс ар ипашу атмосферу. Публикас безносацијуму мелолис Валерис Меладзе. Виња дзесмас ир патиесу емоцију ун сирснейбас пилнес. Тас нау тикай хити, бет далено катра клауситају персонега стаста. Билетес пардошена билешу сервис тикла.
16: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
17: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
18: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Kad debesīs
3: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Circle K – mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K – un diena izdevusies.
8: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. Augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu silvīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
9: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие, помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.
10: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Риге на улице Анны Ньмуйжес 10 обрушилась крыша строящегося магазина. Полиция осмотрела место происшествия, пострадавших нет. Строительные работы на объекте приостановлены. Как сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс, строительным инспекторам поручено проверить объект и установить причины происшествия. Для наведения порядка в управлении лесной отраслью сейчас важно найти нового председателя правления компании «Латвес Валстмежи». Об этом заявил министр земледелия Улдис Аугулис. По его словам, новый руководитель должен быть готов сразу приступить к решению накопившихся проблем. Министр также выразил надежду, что предприятие получит нового председателя правления до выборов в 15-й Сейм. Еврокомиссия и Европейский институционный банк выделят из фонда модернизации 2,5 миллиарда евро на поддержку 51 энергетического проекта в 11 странах Евросоюза. Латвия получит 40 миллионов евро на замену дизельных автобусов электрическими. По данным различных исследований, около 86% жилых домов в Латвии построены до 1990 года. Это означает, что значительная часть жилого фонда нуждается в серьезных вложениях, в ремонт строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций и повышение энергоэффективности. Европейские аэропорты столкнулись с серьезными сбоями после введения новой системы пограничного контроля Евросоюза. Пассажиры часами стоят в очередях и пропускают рейсы. Новая система регистрации въезда и выезда действует в странах Шенгенской зоны с апреля. Теперь граждане государств, не входящих в ЕС, в том числе Великобритании и США, при въезде обязаны сдавать биометрические данные. Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о масштабном сокращении полетов внутри Европы. Перевозчик уменьшит число маршрутов и самолетов, а также изменит стратегию своего развития.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
15: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге сегодня переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
14: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Baidies kļūdīties studiju studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
2: Реклама.
3: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
7: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Реклама.
2: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные. С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья. Интеллектуальный фитнес с отличным призом. Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много. Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок. Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рите-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгаве.
3: Latvija kļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU – Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.

0: Продолжение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Дамы и господа, 11 июля встречаемся в Мелуже. Квартирник Retro FM Latvia в Stories. Retro Summer Stories. Гость вечера – пионер стиля фламенко в Латвии Ромирос. Темпераментные песни, непринужденная атмосфера беседы за жизнь, плюс ваши вопросы артисту. И все это под шум прибоя, на фоне заката солнца на пляже. За танцевальную программу вечера отвечает группа Каметро энд Лайма. Резервируйте места в Stories заранее. 11 июля, начало в 19.00. Мелужи, улица Дарзу, пляж.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная помощь программа ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге сегодня переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная помощь программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем отличного понедельника! Эфир Retro FM Latvia продолжается, и сейчас его скрасим вашими приветиками и поздравлениями. Меня зовут Катя Ерофеева. Это программа по заявкам, которую откроем уже через пару мгновений. Оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. К нам пришло поздравление с годовщиной свадьбы, адресованное семье Камельевых из Риги от свидетелей Артура и Натальи. Ольга и Александр, принимайте поздравления с годовщиной свадьбы и пожелание, как и прежде, быть крепкой парой, любить, поддерживать и восхищаться друг другом. Подпись «Артур и Наталья». Поздравляем вас!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: сегодня. Билеты на Билишу сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!»
1: «Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральной лаборатории до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
5: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
6: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes. Izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
7: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» поздравления с днем рождения, адресованное Леониду Куприян из Риги от супруги Анжелы. Леонид, будьте здоровы, счастливы, успешны и пусть все цели достигаются легко и виртуозно. Ваша супруга Ольга сердечно поздравляет вас сегодня с днем рождения. Принимайте поздравления!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». К этому моменту все послания на сегодня уже озвучены, ну а новые озвучу завтра. Пишите нам на retrofm.lv. Ну а теперь желаю, чтобы этот день у вас проходил в правильном ритме, и пусть у вас сегодня все получается. С вами была Катя Ерофеева. Ненадолго прощаюсь. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam, pērkot vismaz divus saltkrējuma sviestus Zelta, 175 grami, par vienu maksā 99 centus. Sieru šķēlītais Mazdam, sieranams, 500 grami, 4,99 centi. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kilograms, 11,59 centi. Rimi!
1: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезибес программа. ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге сегодня переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезибес программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

0: даты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Дамы и господа, 11 июля встречаемся в Мелуже. Квартирник Retro FM Latvia в Stories. Retro Summer Stories. Гость вечера – пионер стиля фламенко в Латвии Ромирос. Темпераментные песни, непринужденная атмосфера беседы за жизнь, плюс ваши вопросы артисту. И все это под шум прибоя, на фоне заката солнца на пляже. За танцевальную программу вечера отвечает группа Kametro and Lima. Резервируйте места в Stories заранее. 11 июля, начало в 19.00. Мелужи, улица Дарзу, пляж.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Берёшь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Čau, draugi! Te grupa
6: The Soundboys!
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Риге на улице Анны Ньмуйжес 10 обрушилась крыша строящегося магазина. Полиция осмотрела место происшествия, пострадавших нет. Строительные работы на объекте приостановлены. Как сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс, строительным инспекторам поручено проверить объект и установить причины происшествия. Для наведения порядка в управлении лесной отраслью сейчас важно найти нового председателя правления компании «Латвес Валстмежи». Об этом заявил министр земледелия Улдис Аугулис. По его словам, новый руководитель должен быть готов сразу приступить к решению накопившихся проблем. Министр также выразил надежду, что предприятие получит нового председателя правления до выборов в 15-й Сейм. Еврокомиссия и Европейский институционный банк выделят из фонда модернизации 2,5 миллиарда евро на поддержку 51 энергетического проекта в 11 странах Евросоюза. Латвия получит 40 миллионов евро на замену дизельных автобусов электрическими. По данным различных исследований, около 86% жилых домов в Латвии построены до 1990 года. Это означает, что значительная часть жилого фонда нуждается в серьезных вложениях, в ремонт строительных конструкций, обновлении инженерных коммуникаций и повышении энергоэффективности. Европейские аэропорты столкнулись с серьезными сбоями после введения новой системы пограничного контроля Евросоюза. Пассажиры часами стоят в очередях и пропускают рейсы. Новая система регистрации въезда и выезда действует в странах Шенгенской зоны с апреля. Теперь граждане государств, не входящих в ЕС, в том числе Великобритании и США, при въезде обязаны сдавать биометрические данные. Немецкая авиакомпания авиакомпания Lufthansa объявила о масштабном сокращении полетов внутри Европы. Перевозчик уменьшит число маршрутов и самолетов, а также изменит стратегию своего развития.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Палайдзибс» программа.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. К вечеру с юго-запада страну пересечет зона осадков. В западных районах ожидается дождь. Ветер южный, умеренный. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-19 градусов. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем около плюс 20.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs, cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну что, мои дорогие, привет-привет! С новой вас трудовой неделей. Я надеюсь, вы отдохнули полной энергии. Я так лично оторвался по полной программе, но об этом я вам расскажу чуть попозже. Но скажу лишь коротко. Выходные удались. Надеюсь, что у вас также. Посему поехали!

0: вечерний променад на Ретро FM.
1: Знаете, на выходных так получилось, что я уехал в Литву и совершенно потрясающе провел время. Ну, просто фантастика. И я вам скажу, да, я... Вильнюс солидно шагнул вперед по сравнению с Лигой, с Ригой. Ух, как шагнул вперед. Да, там даже, в общем-то, и сравнивать лучше не надо, а то сплошное расстройство. Но, с другой стороны, погода повезло, на природе был, в озере купался, и это еще под Вильнюсом, у друзей в гостях были. Ну, просто потрясающе. Приехал сюда и попал в эфир опять, да. Смотрим, что мы сегодня будем с вами делать. У нас с вами сегодня большая, обширная, я бы сказал, деятельная программа. Сегодня конкурсов будет штуки две минимум. И, естественно, если к этому добавить музыку и полезную информацию, то, мне кажется, эфир у нас должен с вами склеиться, что называется, на 100%. Ну, копнем в интернет, поехали дальше. Что сегодня у нас? О, Всемирный день кардиолога. Дорогие друзья, я как человек, который эту тему на своей шкуре прошел, на своем сердце, я вам скажу, этим людям надо поклониться, что называется, не только в пояс, но и низко до земли лично мне, и сказать огромное спасибо, что я еще вообще здесь. Это раз. Второе. Но это мы оставим напоследок. А вот то, что сегодня Всемирный день поцелуя, World Kiss Day, Kissing Day, и уже 20 лет как отмечается, я думаю, это замечательная, можно сказать, инициатива, и посему сегодня, ну, давайте будем целоваться. А почему бы и нет, раз Всемирный день...

0: Чес!
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
8: Stockmann vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies universālveikalā un Stockmann LV.
9: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
10: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
11: Вместе с международной платежной компанией Декта.

Не могу еще. Вот немножко керосину подолью в огонь. Представляете, обалденные вкуснейшие цепелины поем на выходные. Причем не только цепелины у Витека, а еще и совершенно потрясающие их, ну, как бы не столько их разновидность, сколько есть такие картофельные блины с мясом внутри, зразы называются, да? А вот и сжимаете у них этот, он, ну, так сказать, это его мастер-штык в его ресторане. Мама мия, как это было вкусно! Ну, а почему я заговорил о еде? Да потому что сегодня, смотрите, какие праздники замечательные. Вот штатники, они идут в ногу со временем. Не знаю, как у нас, но вот у них уже давным-давно отмечается 6 июля день обеда с вашим веб-мастером. Ну, то есть, если у вас какая-то хана с компьютером, если что-то нет, у вас есть, естественно, знакомый как веб-мастер. Но в крайнем случае вы тащите свой компьютер в мастерскую. Ну, а все приличные люди имеют своего знакомого веб-мастера. Ну, так вот, сегодня можете запросто вот с ним сходить на обед и сказать, ну, по старинному американскому обычаю, угу, сегодня мы с тобой обедаем, и посмотреть на его реакцию. А вообще, компьютерщики, они такие люди сдержанные, достаточно, так сказать, свои эмоции прячущие. Поэтому, но все равно было бы интересно, да? Ну и еще вдогоночку, сегодня американцы отмечают день жареной курицы. Ну ладно, приятного всем аппетита, кто в данный момент трапезничает. Ну а так, в принципе, мотайте на ус. Если проблемы с компом, поклонитесь сегодня в пояс вашему знакомому веб-мастеру и скажите: слушайте, слушай, пойдем хоть булочку с кофе выпьем, как-никак у тебя сегодня праздник.

0: Ну и закрывая кулинарную тему, небольшой пирожок. «Сынок, держи печеньку к чаю», — усталый Карло прошептал и в деревянную ладошку вложил кусочек ДСП.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА — качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.

Учитывая всю совокупность фактов и дальнейших действий, я должен сделать такой уже маленький анонс прямо сейчас, в 16:40, не отходя от кассы. Дело в том, что я собираюсь сегодня организовать, как я уже говорил, несколько конкурсов, и первый из них буквально минут через 20. То бишь, сыграем в конкурсе имени Павленко для начала. Ну, а что будет призом? Ха-ха. А призом будет являться 2 билета в арену Xiaomi. Да, 18 числа июля месяца. Прямо уже с 10 утра вы зайдете по этому билету и будете смотреть все матчи хайп-хоккея 3-3. Это кубок 8 наций. Групповые игры и, между прочим, к этому добавляют еще и культурную программу. Знаете, в каком виде? Ну, я там уже не говорю про всякие эти конкурсы и какие-то там песенные музыкальные дела. А, там будет драка на льду, что называется. Бои на льду в перчатках ММА. Ну, вот тут, да. Кстати, я один раз наблюдал, как женщины, вот, интересно, если вы никогда не видели, как женщины наблюдают за дракой. Не, ну, есть такие, у которых просто слюни текут, и так они, так азартно все это, ну, воспринимается, да. Ну, а есть те, которые так, да, по-другому реагируют, и им это абсолютно не нравится. Но у вас это будет все в одном комплекте. И хоккей с бешеными скоростями, потому что 3-3 на поляне. У-ху-ху. А представляете, какую физуху надо иметь, да? А, вот то-то. Итак, 18 число, начало с 10 утра уже заходите, и этот билет вам гарантирует счастье длиной, я так понимаю, на весь день. Кубок 8 наций, хайп-хоккей 3-3. Это будет приз сегодня в конкурсе имени Павленко. Так что потихоньку можете уже включать свою интуицию и вперед с песнями.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparts-Strade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparts-Strade LV.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
4: Витаминс ЛВ. Надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
7: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē EHR.fm un EHR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
8: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
9: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: FM Latvia.
1: Итак, дамы и господа, посыпались уже ваши прогнозы на конкурсе имени Павленко. Ну, а теперь официально говорю, что уже да, уже таки да. 244, 244, 14, даешь? Минута, секунда, сотая, может быть, даже она иногда решает, в какой момент в студию войдет Алексей Павленко. Ну, а в следующем часу подведем итог.

0: «Диада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы.
1: Ну, собственно говоря, мы добрались до финала этого часа. Павленко должен появиться с секунды на секунды, так сказать, в студии. Ну и ваши прогнозы на 244, 244, 14 еще принимаются. Вот еще пока пойдет песня Фила Коллинса и Фила Бейли. Это все принимается, а потом уже все, извините. Кто-то уже отправится на хоккей без вашего участия. 3-3.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
3: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
4: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
5: «Крака!
4: Дил!»
6: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
7: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
8: Izvēlies labāko Pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
9: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
10: Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. На государственном уровне планируется разработать рекомендации для предприятий, которые помогут обеспечить непрерывную работу в случае различных угроз. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, для этого потребуется соответствующее правовое регулирование, в том числе для предприятий энергетики и теплоснабжения. При решении вопросов миграции в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова. Отвечая на вопрос, где проходит граница между миграционными ограничениями и дискриминацией, она отметила, что в нынешних условиях вопросы миграции и прав человека необходимо рассматривать прежде всего с точки зрения безопасности. Министерство образования и науки передало на общественное обсуждение новые правила оплаты труда педагогов. Они предусматривают введение единой системы оплаты, основанной на 40-часовой рабочей неделе для всех учителей. Планируется, что новый порядок вступит в силу 1 сентября будущего года. в детской клинической университетской больнице. После масштабной реновации в ближайшее время вновь откроются 6 модернизированных операционных залов. Во время ремонта операционный блок продолжал работать. Для этого операции были перераспределены между остальными залами. Этим летом жители Риги смогут воспользоваться новой услугой, которая объединит медицинскую и социальную помощь на дому. Ожидается, что это позволит лучше контролировать хронические заболевания, сократить число необязательных госпитализаций и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. На улицах Лепы, в парках и на открытых террасах серебристые чайки все чаще нападают на людей, пытаясь отобрать еду. Жители признают, что рядом с птицами уже не чувствуют себя в безопасности. Эксперты подчеркивают, что решить проблему можно только системным подходом. Они призывают не подкармливать чаек, чтобы не приучать их к легкой добыче.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. К вечеру с юго-запада страну пересечет зона осадков. В западных районах ожидается дождь. Ветер южный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-19 градусов. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем около плюс 20.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
5: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро FM Латвия.

Итоги. У нас есть победитель, причем точечное попадание. И кого-то мы отправим на 3-3 хайп-хоккей. Причем сразу же вот на 9-й ряд победитель отправится у нас. После этой песни.

0: на Retro FM Latvia.
1: Раздача слонов и пряников начинается. Итак, на хоккейный матч у нас сегодня отправится победитель. 3-3 Hype Hockey, Xiaomi Arena, 18.07, начало с 10 часов, плюс это не что-нибудь, а это Кубок 8 наций с развлекательной программой. В частности, один из элементов – это драки на льду. Пардон, бои. Причем в перчатках ММА. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь участников у нас сегодня было. 16-57-34 Влад, 58-15 Дима, 58-30 Янис, 59-ровно говорил Айгар, что так оно будет. 59-14 Юрис, 59-30 Евгений, 59-35 таинственный абонент ОК обозначенный, ну и 59-40 Михаил. Но сразу не буду тянуть кота за одно место. В Xiaomi Arena 18 числа отправится у нас Дима, потому что Павленко пришел ровно 16:58:15. Зашел улыбающийся такой и говорит: «Ну, кто у нас пойдет на хоккей?» А я посмотрел и говорю: «Дима пойдет». Дмитрий, вам сейчас ждите, я вам отправлю условное письмо, как вы получите приз. Всем остальным спасибо. Завтра будет новый день и новая пища. На этом, между прочим, конкурсы здесь не заканчиваются. Сейчас только начнем.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Reklāma. Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
6: Витаминс ЛВ. Надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
7: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.

0: Приложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Прощай, цыганка, все.
2: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Фестиваль здоровья вместе с Rita Fest.
2: И поехали, Rita Fest. Знаешь, что такое это? Это фестиваль здорового образа жизни. Ищите перезагрузку для всей семьи, пожалуйста. С 10 по 12 июля это для вас программа при поддержке города Елговы. Как раз таки там и пройдет фестиваль здорового образа жизни и активного долголетия Rita Fest. Да, и можете еще прихватить полотенце с собой. Также вас ждут супербани от сертифицированных парамастеров. Кроме того, лекции экспертов, суп-доски, кораблики по воде, встреча рассвета и проводы заката. Демонстрационные тренировки с известными спортсменами. Кстати, это не шутка. А далее рынок ремесленников будет. Будет большая детская зона. И все это там, на променаде в Елгове. Ну, а специалисты вам еще раскроют секреты молодости и долголетия. Кстати, в субботу вечером танцуют все. Зажигательный бал под открытым небом. Залюмбалы. Для пенсионеров и детей до 12 лет вход бесплатный вообще. Ну а билеты так, для взрослых, билишу парадизе, заходите в кассах и вперед с песнями. Подробности на сайте ritefest.lv или по телефону 27 19 63 33. Повторю, 27 19 63 33. Так что сейчас вам понадобится еще один номер телефона. Мне нужны два человека. 244-244-14. Это все дело пройдет у нас в прямом эфире. У нас будет батл. Да. Причем желательно, чтобы дозвонились люди по 244-244-14, которые хотя бы раз в жизни были в бане. Угу. Будем говорить про баню. Ничего страшного не будет, никаких специфических там терминов или какой-то там. Не надо бояться этого, не бойтесь. Мы с вами так весело, как это мы умеем. Будем вот на эту тему с вами сегодня и обсуждать, и рассуждать. Итак, 244-244-14. Жду вас и... Леди и джентльмены, вот этот батл у нас, повторяю, будет в прямом эфире. Так что, поехали. О, у нас уже есть. Здравствуйте. Халло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Представляйтесь.
3: Михаил.
2: Михаил. Прекрасно, да. Прекрасно, Михаил. Хоть раз в жизни в бане были, да?
3: Ну, доводилось, так сказать, да.
2: А в какой? В мужской, в женской?
3: В общественной.
2: В общественной, понятно. Сейчас мы вам нарисуем оппонента. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Это кто?
4: Алексей.
2: Алексей, будете против Михаила играть. Вы тоже в бане были, да, Алексей, хоть раз?
4: Обязательно.
2: А в какой, если не секрет? Финской, русской?
4: В русской, финской.
2: Крио, сауник какой-нибудь. Нет, в русской. Ну, правильно, Свеня, вот я на выходные тоже оторвался в Литве. Ух, как там умеют. Поехали, что надо будет делать, джентльмены? Мы люди взрослые, потом все понимаем, что есть определенные напитки, которые в бане употреблять нельзя. А вот сейчас вы по очереди будете называть, какой напиток в бане можно употреблять для настроения, для того, чтобы пар вам ничего плохого не сделал. Поехали, начнем с Михаила, он был первый. Итак, по очереди называем напиток, кто первый запнется, тот и проиграл. Напиток, который можно употреблять в бане. Поехали. Михаил?
3: Квас.
2: Так, дальше.
3: Да,
2: стоп, по очереди, я же говорю, по очереди.
3: Понял.
2: Михаил, квас, я дальше. Алексей, ну, не тормозите.
4: Травяной чай,
2: вот. Михаил.
3: Воду.
2: Так, Алексей.
4: Ну, безалкогольный сидр.
2: Сидр безалкогольный, окей.
4: Да.
2: Дальше, Михаил.
3: Ух ты, елки-палки, ну у меня в тупик. Ну, квас.
2: Был уже квас, Михаил, один раз, был уже.
3: Да, ну понятно, хорошо, понятно, вода была, это было,
2: ну
3: что-то, безалкоголь. Ну, запнулся, все.
2: Все, запнулся, да? Алексей, с вас позиция одна, и вы выиграли.
4: Безалкогольное пиво.
2: Михаил, как просто все было, правда?
3: Да.
0: Ну все, Михаил, я вас поздравляю. Вы стали серебряным призером первого батла в эфире Retro FM Latvia по части здорового образа жизни и фестиваля Rita Fest. Алексей, если не секрет, какой у вас возраст?
4: 50 плюс.
0: 50 плюс, да? Ну, то есть у вас и полотенце, и плавки есть, так на всякий случай, да, если что?
4: Обязательно.
0: О, ну тогда мы попали, что называется, по адресу. Итак, Алексей, у вас два билета на посещение этого фестиваля. Это и 10-е, в принципе, вечер, и 11-е, ну и 12-е уже, так сказать, на выхлопе. Фестиваль Rita Fest в Елгаве. Знаете, где променад в Елгаве?
4: Наверное, в центре где-то.
0: Совершенно верно. Сейчас я вас вывожу из эфира и потом вам объясню, как вы получите приз. Не кладите трубочку, пожалуйста, да? Остаемся на линии. Ну вот, дамы и господа, а всем остальным я напоминаю, что с 10 по 12 июля при поддержке города Елгава состоится фестиваль здорового образа жизни и активного долголетия Rita Fest. Да, и, кстати, надо взять полотенце, плавочки, потому что вас ждут супербани от сертифицированных парамастеров также. Кроме всего прочего, лекции экспертов, суп-доски, кораблики по воде. Ну, встречи рассвета и проводы заката. Это уже для романтиков. Демонстрационные тренировки с известными спортсменами, рынок ремесленников и большая детская зона. Я заинтриговал вас? Вперед с песнями. Кстати, о песнях. В субботу вечером танцуют все, зажигательный бал под открытым небом. Дети и пенсионеры до 12 лет. Дети имеются до 12 лет. Пенсионеры, это понятно. Вход бесплатный. А для остальных билеты в кассах Билешу Парадиза. Алексей только что отхватил два билета и отправится туда уже с билетами в кармане. Все. Завтра будет новый день и новый конкурс.
1: Фестиваль здоровья. Вместе с Rita Fest.
5: Та бы я илк, что же реклама.

0: Ленат. На Ретро-ФМ Латвия.
1: Отвечаю утвердительно на ваши вопросы. Целых два пришло на 244-244-14. Будет завтра еще конкурс, да, по Ритэфэст. Так что готовьтесь и, ну, можете что-нибудь там про баню уже подумать.

Как гласит старинная латвийская мудрость, надеяться можно на что угодно, но рассчитывать только на себя. Это я про конкурс, который был сегодня и завтра тоже будет. Мне тут опять приходят вопросы, а что надо будет про баню знать? Да ни черта знать не надо. Если вы ходили хоть раз в жизни в баню, то будет весело, непринужденно, с юмором, так что теорию знать не надо. Ну так, в общих чертах. Не-не-не, не бойтесь, ничего страшного не будет.

0: вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: А вот это энергичное уже под выход Павленко. Павленко, ждем в студии с секунды на секунды, с минуты на минуту, с папочкой новостей и с прогнозом погоды. Кстати, заметили, да, жара уже тю-тю. Что, лето кончилось, а? Не хотелось бы, правда? Я всего лишь три раза искупался. Мама ты мия. Ай, ай.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra, Signetbanka.
1: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top!
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. На государственном уровне планируется разработать рекомендации для предприятий, которые помогут обеспечить непрерывную работу в случае различных угроз. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, для этого потребуется соответствующее правовое регулирование, в том числе для предприятий энергетики и теплоснабжения. При решении вопросов миграции в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова. Отвечая на вопрос, где проходит граница между миграционными ограничениями и дискриминацией, она отметила, что в нынешних условиях вопросы миграции и прав человека необходимо рассматривать прежде всего с точки зрения безопасности. Министерство образования и науки передало на общественное обсуждение новые правила оплаты труда педагогов. Они предусматривают введение единой системы оплаты, основанной на 40-часовой рабочей неделе для всех учителей. Планируется, что новый порядок вступит в силу 1 сентября будущего года. В детской клинической университетской больнице после масштабной реновации в ближайшее время вновь откроются 6 модернизированных операционных залов. Во время ремонта операционный блок продолжал работать. Для этого операции были перераспределены между остальными залами. Этим летом жители Риги смогут воспользоваться новой услугой, которая объединит медицинскую и социальную помощь на дому. Ожидается, что это позволит лучше контролировать хронические заболевания, сократить число необязательных госпитализаций и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. На улицах Лепы, в парках и на открытых террасах серебристые чайки все чаще нападают на людей, пытаясь отобрать еду. Жители признают, что рядом с птицами уже не чувствуют себя в безопасности. Эксперты подчеркивают, что решить проблему можно только системным подходом. Они призывают не подкармливать чаек, чтобы не приучать их к легкой добыче.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. К вечеру с юго-запада страну пересечет зона осадков. В западных районах ожидается дождь. Ветер южный, умеренный. В Лепае и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краславе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-19 градусов. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем около плюс 20.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
7: Hello, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвии еще целый час. Остаемся вместе.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
3: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
2: Нет, в интернете.
3: Нет, в магазине.
4: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
0: Беатрис А. Вечерний променад на Ретро-ФМ.

Ух ты! Залез я в интернет, дамы и господа, и представляете, я не могу молчать, я должен это вынести на, как говорится, общую орбиту, на общую, можно сказать, волну радио. Сегодня я вас поздравляю, если кто нас слышит на Каймановых островах, там праздник, там День Конституции. Ну, наши есть везде, я надеюсь, и на Каймановых островах также. День Учителя отмечает Перу, поляки сегодня отмечают День юридической консультации, хотя тут неправильный перевод. Я думаю, что это День Раци Правнего, это, так сказать, День Советника, День Советника по праву, да, ну, по закону. Ну, можно сказать, что День юридической консультации, ну, литературный перевод, скажем так, да. Карнавальный понедельник, Сент-Винсент и Гренадины. Хо-хо! Хо-хо-хо! Карнавальный понедельник. Тоже мне, люди добрые, работать надо, а не карнавалом заниматься. Но нас с вами, знаете, что больше всего интересует? Я вот специально подержал этот факт, ну, до второй половины, можно сказать, моего эфира. Сегодня день рождения американского доллара. Угу. Оказывается, что 241 год назад, 6 июля 1785 года, доллар стал национальной валютой США. И таким образом сегодня справляет свой день рождения. Как только этот доллар не называли, да, и бэкс, и по-всякому, и доляр, и так далее, и так далее. Но! Доллар остается, как говорится, доллар, он и в Африке доллар. И почему-то до сих пор есть страны, которые упорно ведут расчеты не в евро, а в долларах почему-то. Да, хотя вот они как-то взяли и абсолютно свой станок контролируют только они, больше никто. А с другой стороны, я вот хочу знать, а насколько эта бумажка обеспечена, или она вообще не обеспечена. Ну, это так, я просто рассуждаю вслух. На у того, у кого этих американских долларов достаточно много, я думаю, что у него и настроение получше, чем у того, у которого этих американских долларов практически нет.

0: nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
1: Реклама. Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
4: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
5: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
6: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
7: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006 8302.
8: Кто из

0: в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV. Прощайте, гамгасе!
2: 25. augustā Dzintaru koncertzālē koncerts ar īpašu atmosfēru. Publikas beznosacījumu mīlulis Valērijs Meladze. Viņa dziesmas ir patiesu emociju un sirsnības pilnas. Tās nav tikai hiti, bet daļa no katra klausītāja personīgā stāsta. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.
3: Vy slušajte Večerni promenad.

Ну, я бы сказал, не таким радостным голосом я бы эту новость вам рассказывал. Ну да ладно. В этом году Марио Бьонди не приедет к Лайме. У него там свои другие творческие планы. Ну, чертовски жаль, потому что еще парочку интервью я бы с ним сделал абсолютно интересных. У меня столько вопросов к этому парню накопилось. И, кстати, очень контактный, очень классный человек. И абсолютно без всякой звездности, что характеризует его как реально великую, большую эстрадную звезду. Чем круче исполнитель, тем у него меньше выпендронов при общении с друзьями и с прессой. Ну что ж, давайте Марио Бьонди послушаем.

Как сказал Розарио Фюрелло, один из суперведущих, супершоуменов итальянских, он сказал, что это один на данный момент из самых узнаваемых голосов не только Европы, но и мира. А это выступление мы с вами слушаем с памятного, так сказать, фестивального цикла. Есть такой Джанни Белла, был, вернее, выдающийся итальянский музыкант, и его памяти каждый год организовывают фестиваль. По телеку показывают все. И вот это выступление как раз-таки на одном из таких фестивалей пару лет назад.

0: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādus virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
1: Reklama.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi viss grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
6: Visi grib studēt ar atlaidi.
5: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
7: Kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
5: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidu vēl labāk. Studēt gudri turībā.
2: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
9: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
10: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.

0: на Retro FM Latvia.
1: А еще парочку фактов, которые просто не могу оставить без внимания. Знаете, оказывается, именно 6 июля 2003 года было отправлено кодированное радиопослание к нескольким звездам солнечного типа. Так называемый «космический зов» состоялся 23 года назад с надеждой, что разумные существа во Вселенной есть еще где-то и выйдут с нами на контакт. Ну, тут, наверное, ключевое слово «существа разумные». Наверное, потому и не выходят на контакт с нами, что они разумные. Потому что то, что сейчас творится на нашем шарике, разумными действиями назвать трудно. Но меня привлекла еще одна и вторая дата касательно моего одного из самых любимых коллективов, конечно же, Beatles. Во-первых, 6 июля 1964 года выходит фильм группы Beatles «The Hard Day's Night», «Вечер трудного дня». Фурор! Ну, все кричат «Ура!», пищат от восторга, смотрят этот фильм. Кстати, вы видели? Я видел. Ну, по тем временам это можно понять. Но 6 июля 1957 года в Ливерпуле 16-летний Джон Леннон познакомился с 15-летним Полом Маккартни и позвал его в группу «Quarrymen». Отсюда и далее начинается история Beatles, потому что эти два великих музыканта в нужное время оказались в нужном месте. И слава богу, что они подарили нам много хороших, красивых мелодий. Но в частности, вот как это. Правда, тут будет кавер, но какой...

0: Ретро FM.
1: Это рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Ведь

0: Любопытная ремарка пришла по поводу Come Together. Очень агрессивно и громко. И смайлик такой. Но, как мы знаем, дремать удобнее, конечно, на балете, потому что на опере орут и поют. Поэтому вот у нас примерно так же и с радио. Что касательно сегодняшнего дня, то вот уже умные мысли приходят лишь тогда, когда все глупости уже сделаны. Поэтому ничего умного я в данный момент уже придумать не смогу. Пойду-ка я, как говорится, во свояси. До завтра. Это был Эдмунд Кашевский. Хорошего вам вечера.
1: Несовершенство взгляда в отношении блаженства. Я-то думал, все будет чинно. Кольцы, чай.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: LV. Ждем вас.
1: Дамы и господа, 11 июля встречаемся в Мелуже. Квартирник Retro FM Latvia в Stories. Retro Summer Stories. Гость вечера – пионер стиля фламенко в Латвии Ромирос. Темпераментные песни, непринужденная атмосфера беседы за жизнь, плюс ваши вопросы артисту. И все это под шум прибоя, на фоне заката солнца на пляже. За танцевальную программу вечера отвечает группа Каметро энд Лайма. Резервируйте места в Stories заранее. 11 июля. Начало в 19.00. Мелужи, улица Дарзу, пляж.

0: 7:59.
1: Реклама.
2: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал!
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
8: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. К вечеру с юго-запада страну пересечет зона осадков. В западных районах ожидается дождь. Ветер южный, умеренный. В Лиепае и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-19 градусов. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем около плюс 20.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. К вечеру с юго-запада страну пересечет зона осадков. В западных районах ожидается дождь. Ветер южный, умеренный. В Лиепае и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краславе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-19 градусов. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем около плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. К вечеру с юго-запада страну пересечет зона осадков. В западных районах ожидается дождь. Ветер южный, умеренный. В Лиепае и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-19 градусов. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем около плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

дождь, когда в глаза свет проходящих.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. К вечеру с юго-запада страну пересечет зона осадков. В западных районах ожидается дождь. Ветер южный, умеренный. В Лиепае и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краславе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-19 градусов. В Риге завтра будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-12 градусов, а днем около плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Вы слушаете Red. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.